Тебе, мон зо, не мере, не торбе, дево, то не джембо, дево, разденье, то не джембо, дево, разденье, нам да замбади, рома, то на жизнь, бое, джембо, тебе, зово, зо, дама, чува, небо, джембо, разденье, чува, небо, дево, разденье, Рани зазалуа жизни, мою дрова гуя дела.